ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱦᱚᱸ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱡᱽ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱩᱯᱟᱹᱛᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹᱢ ᱟᱫᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱦᱚᱸᱢ ᱧᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤᱢ ᱟᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱦᱚᱜᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ